0: таки дома. Кишу и чай митуа, кишу аху митуа, так и тапа митуа, куя я нага тиди митуа. А уа сава, киш пин чиму да испаддо таки миду и чай ма туни кихигуа. И та мао чи мида шиндик таки хуигит. И та хигис киди ма тауя. И нага даска ват, и та пуя киди ма. Ахпу оху маху мушо ма, ахпу осигоса, тоса, осиса, ага чи охумиса. Така куя я ти тахта миду пекит. Су я ку него кумана гати пекиди му чек тотна чек тави чай ма чека васа. Вавищи не хидога гача пихта и коса, наги коттуа хаваса мина и тави чай ма чек. Вана не ми коттаха яхи. И гитти дихта махи мина чехта хума танту и хума гидана отсет ноги васка вивиннава китта я му иннава. И так кухчи тавас вана мага ях нухтия ях кскидихта. Мага ки абисвина гаги кскидихтин а я ми хеттаву коттаха ях. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, wahuichi hitotan, tamidohpigitsigawasak, yagomachi moinsibi tamagoigau, Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: The Walk to Regina Year 4 will be taking place starting June the 8th from Muscadet First Nation, heading towards Kanistino on that day. The march is raising awareness about drugs and alcohol in our communities, with a primary focus on crystal meth and fentanyl. Walkers will be walking from Muscadet all the way to Regina, a walk that will take about 8 days to complete. You're invited to support them, make a donation of money, food, water, hygiene products, or more, and offer support and encouragement along the way by honking your horn as you see them walking. For more information, contact Betty at 306-930-8055.
3: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.